Deseret muss man mit, muss man mit, muss auch Apfel muss mit, muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

0: шкубок з нижчих кляс.
1: А, да.
0: А, да. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейстом? И шесть не вечал, вот и годою впадне встал.
2: Радио Погода. Najpiękniejsze melodie.
3: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.